0: вами Иванова ФМ.
1: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

одаримый жизнью. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 июня.
1: Год 1754.
2: Императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину, а в Зимнем дворце проводились только торжественные церемонии. При Николае II царская семья вернулась во дворец, однако уже в 1904 году резиденцией стало Царское село. Во время революции 1917 года Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства. 7 ноября Зимний дворец был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывшие покои Александра III. Лишь спустя несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здание под охрану.
1: Год 1910.
2: Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке вариантов аграрного развития страны, итогом которой стала реформа крестьянского надельного землевладения. Ее инициатором стал председатель Совета министров Петр Столыпин. В начале ноября 1906 года в Совете министров был разработан проект указа о дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства, утвержденный указом царя 9 ноября 1906 года. Он стал основой Столыпинского аграрного законодательства. 27 июня 1910 года на его базе Третья Государственная Дума и Государственный Совет утвердили закон, который признал частными собственниками земли крестьян, которые входили в состав общин, где земельные пределы не проводились на протяжении последних 24 лет. По тем общинам, где имели место переделы, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год. Фактически, они могли приобретать землю за бесценок. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины, и крестьяне, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и получать прибыль. В русской деревне началось установление прогрессивных капиталистических отношений.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы

0: Помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
1: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

Что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу, поручая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. АвтоВАЗ выпустит лимитированную версию Гранты в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново FM.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграй.

0: вручаем главный приз – серьги
1: с бриллиантами.
2: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Шашлык 199.90. Шашлык 199.90. Да, вы не ослышались. Шашлык свиной слово мясника 199.90.
4: Цена в рублях за 1 килограмм с 23 июня по 2 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В этом году в Ивановской области борщевик ликвидируют на площади почти 3000 гектаров. Большая часть работ уже выполнена. Как отметили в правительстве, лучший способ борьбы с опасным сорняком – ввод земли в оборот. Власти предлагают забирать участки у нерадивых собственников и передавать их фермерам. Еще одна действенная мера, чтобы избавиться от сорной растительности – увеличение земельного налога. Повышенная ставка не изменяется даже в случае смены собственника земли и действует до устранения нарушений. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку, новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк, там появится место для танцев, в Родниках благоустроят сквер Красильщиковых, в Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина, а в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список Ингушетии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 июня.
1: Год 1754.
2: Императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину, а в Зимнем дворце проводились только торжественные церемонии. При Николае II царская семья вернулась во дворец, однако уже в 1904 году резиденцией стало Царское село. Во время революции 1917 года Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства. 7 ноября Зимний дворец был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывшие покои Александра III. Лишь спустя несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здание под охрану.
1: Год 1910.
2: Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке вариантов аграрного развития страны, итогом которой стала реформа крестьянского надельного землевладения. Ее инициатором стал председатель Совета министров Петр Столыпин. В начале ноября 1906 года в Совете министров был разработан проект указа о дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства, утвержденный указом царя 9 ноября 1906 года. Он стал основой Столыпинского аграрного законодательства. 27 июня 1910 года на его базе Третья Государственная Дума и Государственный Совет утвердили закон, который признал частными собственниками земли крестьян, которые входили в состав общин, где земельные пределы не проводились на протяжении последних 24 лет. По тем общинам, где имели место переделы, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год. Фактически, они могли приобретать землю за бесценок. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины, и крестьяне, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и получать прибыль. В русской деревне началось установление прогрессивных капиталистических отношений.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
9: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
10: Любовь и...
11: Золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
11: с бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: Бегам для вас. Насос для полива Парма 1590 рублей. Садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров 790 рублей. Бегам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я хочу признаться в любви своему мужу Андрею. Любимый, дорогой, дороже тебя у меня нет никого на свете. Я тебя очень сильно люблю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. «АвтоВАЗ» выпустит лимитированную версию «Гранты» в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
16: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
17: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
18: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам! Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак».
11: ivanovaefm.ru.
19: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове полдень. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт. Как сообщает мэрия, дефекты устраняют двумя способами – литой и укатываемой асфальтобетонной смесью. На неделе работы прошли на парковке стадиона «Текстильщик» и внутриквартальных проездах в районе Кухонского шоссе. Подрядчик дает полгода гарантии на такой ремонт. В Ивановской области для удобства пассажиров скорректировали график движения некоторых орланов. Так, вечерний поезд из Шуи в Иваново теперь будет отправляться на час позже, в 20:46. Изменения внесены для неспешной пересадки после отправления вечерней ласточки из Иваново в Москву и поезда Самара-Санкт-Петербург. Также поменяется расписание встречного рейса Иваново-Шуя и состава следующего из областного центра Волгореченск. На московских улицах растет число беспилотных трамваев. Сейчас в столице курсируют уже 4 такие машины. На них установлены лидары, радары и камеры, позволяющие в режиме реального времени анализировать ситуацию на дорогах и маневры других участников движения. Как сообщили в мэрии, до конца года такими технологиями оборудуют еще 11 единиц этого транспорта. А к 2035-му планируется сделать беспилотными практически все столичные трамваи.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельные меры касаются обновления НПЗ. Срок соглашений с заводами, которые вкладывают крупные средства в модернизацию, продлят до конца года. Продажи автомобилей российской сборки заметно выросли. За первые 5 месяцев этого года россияне купили 199 тысяч таких машин. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Особенно заметным рост оказался в мае. Тогда реализовали почти 45 тысяч автомобилей локальной сборки. Лидером остается «Лада», далее идут «Теннет» и «Солярис». В пятерку также вошли «Москвич» и «Эволют». По оценкам аналитиков, в июне в России могут продать около 50 тысяч авто локальной сборки. Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьезной поломке. Проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз, двигатель быстро перегревается и может серьезно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр она должна соответствовать определенным нормам. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 2030 года. В Москве проверяют электровелосипеды на скорость. Сделать это прямо на улице позволяет специальная мобильная платформа. В ходе рейдов двухколесный транспорт выгружают на стенд с беговыми барабанами. Он измеряет скорость на месте и сразу отправляет результаты в печать. Напомним, по закону велосипеды с мотором могут передвигаться по тротуару при скорости не больше 25 км в час. В противном случае ехать нужно только по дороге и с правами категории М. Водители-курьеры часто игнорируют эти правила или попросту не знают о них. Чуть больше половины опрошенных российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин. 19% уже внедрили некоторые модификации. Лишь 28% респондентов признались, что ничего не хотят менять. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. На втором месте аэрография кузова, на третьем – затемнение стекол. Менее популярны дополнительная шумоизоляция, диски нештатного размера и обновление двигателя.
0: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
1: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Он сможет действовать в пределах всего города одной парковочной зоны или сразу нескольких. Стоимость и территорию действия документа регионы и муниципалитеты смогут определять сами. Авторы идеи считают, что такой механизм поможет сократить число штрафов из-за несвоевременной или неудачной оплаты парковки. Предложение пока находится на рассмотрении. В России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм разрабатывает Минтранс. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их стоимость к обычным поездкам. Ранее в ведомстве также говорили и о возможных скидках на такси для многодетных семей. В России в 3 раза взлетели продажи японских автомобилей. С января по май на российский учет было поставлено почти 40 тысяч новых машин. По словам экспертов, японский автопром признан у нас в стране очень надежным и относительно недорогим в эксплуатации, потому что запасные части через наш восточный хаб доставляются до сих пор и без особых затруднений. Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota, на 2-е место попала Mazda, замыкает тройку лидеров Honda. Среди других японских брендов также наблюдается положительная динамика у Nissan, Lexus и Mitsubishi.
0: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. Глава Домского комитета по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы практику постановки транспорта на учет в многофункциональных центрах. Предложение направлено главам МВД и Минцифры, сообщает ТАСС. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействия с местной полицией. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу «одного окна». Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры. В Иванове состоялся ретро-пробег, посвященный 90-летию госавтоинспекции. Раритетные автомобили проехали по центральным улицам города. На финише для жителей организовали тематические площадки, где можно было рассмотреть машины, а для детей подготовили квест по правилам дорожного движения. Также дорожные полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника

0: и топай.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
9: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
10: Акция до конца месяца.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Широкий ассортимент профессиональной садовой техники «Кайман». В «Бигам». Японское качество и высокая производительность техники «Кайман». Мощность, которая вдохновляет. «Бигам».
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Голос Утренний Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-335-0-263.
16: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами!
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
11: Выгодно?
6: Да!
11: Где?
6: В высшей лиге.
12: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
13: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Здравствуй, еще раз здравствуй, привет, красавцы, здравствуй.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В этом году в Ивановской области борщевик ликвидируют на площади почти 3000 гектаров. Большая часть работ уже выполнена. Как отметили в правительстве, лучший способ борьбы с опасным сорняком – ввод земли в оборот. Власти предлагают забирать участки у нерадивых собственников и передавать их фермерам. Еще одна действенная мера, чтобы избавиться от сорной растительности – увеличение земельного налога. Повышенная ставка не изменяется даже в случае смены собственника земли и действует до устранения нарушений. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку, новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк, там появится место для танцев, в Родниках благоустроят сквер Красильщиковых, в Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина, а в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список Ингушетия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 июня.
1: Год 1754.
2: Императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину, а в Зимнем дворце проводились только торжественные церемонии. При Николае II царская семья вернулась во дворец, однако уже в 1904 году резиденцией стало Царское село. Во время революции 1917 года Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства. 7 ноября Зимний дворец был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывшие покои Александра III. Лишь спустя несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здание под охрану.
1: Год 1910.
2: Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке вариантов аграрного развития страны, итогом которой стала реформа крестьянского надельного землевладения. Ее инициатором стал председатель Совета министров Петр Столыпин. В начале ноября 1906 года в Совете министров был разработан проект указа о дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства, утвержденный указом царя 9 ноября 1906 года. Он стал основой Столыпинского аграрного законодательства. 27 июня 1910 года на его базе Третья Государственная Дума и Государственный Совет утвердили закон, который признал частными собственниками земли крестьян, которые входили в состав общин, где земельные пределы не проводились на протяжении последних 24 лет. По тем общинам, где имели место переделы, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год. Фактически, они могли приобретать землю за бесценок. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины, и крестьяне, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и получать прибыль. В русской деревне началось установление прогрессивных капиталистических отношений.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
12: Акция до конца месяца.
13: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Звездинева», Владимирская область, село Чириково, УКН 12-333-00-263.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
16: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
17: Выгодно?
18: Да.
17: Где?
18: В высшей лиге.
19: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Берендеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Галина Николаевна. Я хочу признаться в любви своей дочери Татьяне. Я ее очень люблю, так она мне нежная и ласковая. Я ей желаю здоровья, счастья, удачи во всем, чтобы ей во всем повезло.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
7: с бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
4: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-5-0-263.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
15: Окна, двери, потолки, расстрой.
16: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
15: Росстрой.
16: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. АвтоВАЗ выпустит лимитированную версию Гранты в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбоязненность.

0: производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
2: Любовь и...
3: золото на Иваново ФМ.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
3: с бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Как?
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас

0: Реклама.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-335-0-263.
13: В Бигам для вас. Инверторный сварочный полуавтомат Эдон 170 ампер 3990 рублей. И бензиновый генератор Эдон мощностью 3 киловатта 11990 рублей. Бигам.
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
15: Выгодно?
16: Да!
15: Где?
16: В высшей лиге.
17: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
18: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте. Вдохновляйтесь! Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 июня.
1: Год 1754.
2: Императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину, а в Зимнем дворце проводились только торжественные церемонии. При Николае II царская семья вернулась во дворец, однако уже в 1904 году резиденцией стало Царское село. Во время революции 1917 года Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства. 7 ноября Зимний дворец был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывшие покои Александра III. Лишь спустя несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здание под охрану.
1: Год 1910.
2: Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке вариантов аграрного развития страны, итогом которой стала реформа крестьянского надельного землевладения. Ее инициатором стал председатель Совета министров Петр Столыпин. В начале ноября 1906 года в Совете министров был разработан проект указа о дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства, утвержденный указом царя 9 ноября 1906 года. Он стал основой Столыпинского аграрного законодательства. 27 июня 1910 года на его базе Третья Государственная Дума и Государственный Совет утвердили закон, который признал частными собственниками земли крестьян, которые входили в состав общин, где земельные пределы не проводились на протяжении последних 24 лет. По тем общинам, где имели место переделы, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год. Фактически, они могли приобретать землю за бесценок. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины, и крестьяне, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и получать прибыль. В русской деревне началось установление прогрессивных капиталистических отношений.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий

0: В ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
1: Любовь и...
2: золото на Иваново ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
4: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В этом году в Ивановской области борщевик ликвидируют на площади почти 3000 гектаров. Большая часть работ уже выполнена. Как отметили в правительстве, лучший способ борьбы с опасным сорняком – ввод земли в оборот. Власти предлагают забирать участки у нерадивых собственников и передавать их фермерам. Еще одна действенная мера, чтобы избавиться от сорной растительности – увеличение земельного налога. Повышенная ставка не изменяется даже в случае смены собственника земли и действует до устранения нарушений. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку, новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк, там появится место для танцев, в Родниках благоустроят сквер Красильщиковых, в Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина, а в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список Ингушетии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.

0: Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-50-263. Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Любовь и...
2: Золото на Иваново-ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите

0: Любовь и...
1: Золото на Ивановой ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Добрый день, меня зовут Тамара. Я очень благодарна Иванову ФМ, что предоставили такую возможность признаться на всю Ивановскую моему мужу Сергею. Мы более 20 лет в браке. Выразить хочу ему самые глубокие, искренние, теплые чувства. Он частичка моей души уже давно, и надеюсь, он будет еще дольше оставаться этой частью моей вселенной. У нас двое прекрасных детей, которые рождены были в любви большой. Всем желаю такого же крепкого и искреннего чувства, как у нас.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и...
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. АвтоВАЗ выпустит лимитированную версию Гранты в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9000 рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего

0: сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: вечера. Рука об руку на Иваново FM.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Иваново FM, Елена Лебединская и иеромонах Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий. Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
2: Здравствуйте, дорогая Лена, уважаемые слушатели. Рад с вами сегодня снова побеседовать.
1: Мой первый вопрос на сегодня – это любовь и отношения до брака. Как смотрит на это церковь?
2: Отношения до брака, ну как, понимаете, Златоуст говорил, и может Григорий Богослов, я уже не помню, называть грехи своими подлинными именами помогает очень многим от них избавиться. Вот такие тонкие формулировки, если их заменить просто словом «блуд» или «внебрачные половые связи», уже сразу у всех как-то мозги
1: нет,
2: выходят.
1: Нет, ну я считаю, здесь нельзя весь вопрос циклить только на половых связях.
2: Да,
1: мой вопрос, да, как бы отношения до брака не только сексуальные.
2: А если нет,
1: быть,
2: то, пожалуйста. Есть очень простой принцип. Человек, свободный от греха, то есть не совершающий грех, его отстраняющий от себя, свободен для любого нормального цивилизованного общения с ближними любого возраста, любого пола.
1: Просто сейчас идет активная борьба с разводами, да, борьба за семью,
2: да.
1: Вот, но ведь есть миллион различных нюансов, которые выявляются лишь при совместном проживании людей. Кто-то может храпеть, люди могут в быту абсолютно не подойти друг к другу, какие-то привычки могут раздражать, да, в сексуальной жизни в той же, да, в конце концов, какие-то могут возникнуть нюансы. Люди могут не подходить друг к другу. Это факт. Это как бы та истина, я думаю, с которой вы не поспорите. Так зачем же с этим совсем мириться после заключения брака, если можно пожить рядом друг с другом полгодика, месяц, может, несколько дней, и все станет понятно, подходите вы друг к другу или нет?
2: Вот, знаете, слово «подходит» не очень хорошее. Конечно, есть люди, которые в принципе не способны быть мужьями. Я говорю со стороны мужчины. Про женщин даже и не скажу, наверное. А впрочем, не знаю. Значит, люди, которые в принципе не способны быть мужьями, ну, может быть, они пройдут какой-то несколько шагов нужных сделать в сторону исправления, исправить свою личность без относительно того, с кем им предстоит вступить в брак или не предстоит. Ну, это пороки, грехи. Сюда не относятся те тонкости, о которых вы говорите под термином, который имеете в виду, подходит и не подходит. Человек храпит, это дело для врача. В наше посвященное время это исцеляется. Если человек что, скандалист-хулиган? Но если ты хочешь быть мужем и хочешь быть христианином, а здесь это очень одно с другим связано, если мы говорим о христианской церкви, ну, если наши мусульманские соседи тоже с этим согласятся. Брак – это малая церковь. Если ты несешь свой грех, свою греховную особенность, несешь свою малую церковь, ну, ты ее погубишь. Значит, давай, дорогой мой, исправляйся. И можно исправиться. Можно прищемить себе язык и не говорить гадостей в ответ. Если тебе жена скажет, глядя на снег, это черный снег. Вы скажете, нет, он белый. Она скажет, черный. Еще добавить какие-нибудь грубые слова. Если это нормальный муж, скажет, дорогая, как тебе больше нравится, хоть крапинку, хоть в радугу, пожалуйста.
1: Ну, это такие картины утопии.
2: Нет, это норма. Поверьте, дорогие слушатели, дорогая Леночка, это норма. Про снег я, конечно, вряд ли кто-то найдет

0: будем спорить насчет цвета снега, но принцип человеческого поведения, взаимного поведения в браке, он именно таков. А этот принцип любви, это не что иное, как любовь. Любовь – это не чувство, а акт воли. Чувства меняются туда-сюда и плавают, больше-меньше, а акт воли остается. Я отдал себя ей, она отдала себя мне. Я делаю все, что в моих силах, и выше того, чтобы сделать ее счастливой, а она, соответственно, мне. Вот так. И вот это подходит, не подходит, оно нивелируется и стабилизируется в браке. Ну, может быть, и до брака, но в отсутствии сексуальной близости, естественно.
1: Хорошо, а если после брака выясняется, что сексуальная близость – это катастрофа, например, для одной из сторон?
0: Это же тоже вопрос для врача с другой специальности. Но, насколько я все-таки тоже не маленький ребенок, простите меня, тоже все очень хорошо устраняется именно поведением. В том числе и сексуальным поведением, и некоторыми приемами, будем говорить.
1: Ну, хорошо, поделюсь своей историей, да, почему вообще возник этот вопрос. Есть у меня одна знакомая, примерно моего возраста, ну, скажем так, да, средних лет. И у нее возник роман, сказала она своему возлюбленному: «Любишь, женись». И вот они поженились спустя буквально месяц со дня знакомства. И буквально через месяц возникла необходимость в разводе, потому что оказалось, что человек агрессор, бывший уголовник, что он связан там и с наркотиками, что руки распускают. Вот эти моменты она не могла узнать до.
0: Что же она не могла узнать? Месяц. Некоторые пытаются жениться вообще сразу, сходу, говорят, пойдемте в ЗАГС. Но и то, и другое совершенно неразумно. А в ходе знакомства, которое должно было продолжаться не месяц, если это взрослые люди, тем более, выяснить особенности этого человека ничего не стоит. Без того, чтобы подвергать себя, свое тело и свою душу смертному греху внебрачной половой связи.
1: Ну вот с этой точки зрения, может быть, стоит даже какое-то внушение, что ли, я не знаю, да, дать или совет нашим любимым радиослушателям, что, друзья, смотрите не только на человека, познакомьтесь с родителями, с семьей, постарайтесь что-то узнать друг о друге более глубоко.
0: Разумеется, это и дается путем знакомства. Или еще очень хорошее слово, которое близко к любви по своей семантике. Это дружба. Если мы дружим с кем-то, мы тем самым его или ее узнаем. И это очень хорошее дело, очень правильное дело. Некоторые люди со сдвигом говорят, что мужчины и женщины не должны дружить. Почему они должны дружить? Потому что они в результате угодят в постель. Курам насмех, поверьте мне, вздор полнейший. Конечно, необходимо дружить, необходимо знакомиться, необходимо быть в близких, без кавычек, нормальных, близких отношениях с окружающими людьми обоего пола, и тем самым возникает, в конце концов, какой-то интерес к заключению брака.
1: А вы искренне верите в дружбу между мужчиной и женщиной?
0: Вот этот вопрос надо задают, но я не понимаю. Я стараюсь верить в Бога, Его святую, Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, как то говорит символ веры. Как можно верить в дружбу? Ну, вот дружба. Я, например, надеюсь на вашу дружбу. И свою дружбу тоже вам отдаю с удовольствием. И огромное количество людей, хотя я монах, и, в общем-то, жизнь веду более-менее замкнутую, но, тем не менее, множество дружеских связей. И я их вижу вокруг. Как же это верить в дружбу? Видите, если я поставлю отрицание этого тезиса, это и будет значить, что нам надо смотреть, потому что она что-нибудь сделает, какую-нибудь гадость мне, включая, значит, всякие сексуальные злоупотребления.
1: Ну, получается, что, в принципе, надо верить в то, что люди, окружающие тебя, достаточно хороши, нравственны.
0: Понимаете, я скажу прямо тут, без кавычек, без всяких изнасилований, все-таки достаточно редкие события в нашей жизни. А все прочее, если кто-то вам, извиняюсь за выражение, начинает приставать, ну, поставьте человека на место, ну, что такое? В чем проблема? Если это нормальный человек, мало ли у него может быть загиб какой-то или порыв эмоций, ну, бывает. Вот порыв надо спокойно ограничить. Если нормальный человек, будет продолжать с вами нормальные отношения. Если это ненормальный человек, значит, вам с ним явно не по дороге. Все. И то, и другое плюс на плюс. Все прекрасно.
1: Еще одна жизненная ситуация. Люди дружат с семьями, и, предположим, супруг одной из подруг начинает проявлять интерес к замужней подруге своей жены. Как вы считаете, в этой ситуации должна поступить женщина, кроме отказа мужчине? Стоит ли рассказать своей подруге о том, что муж у нее, извините за выражение, кобель?
0: Если уже такой термин применим, то надо уже приглашать юриста к делу. Но мы будем считать, что все-таки не совсем еще применим. Надо той женщине, за которой он пытается ухлёстывать, сказать ему очень определенно: любезный, прекратите. А дальше как пойдет?
1: Это понятно. Это, ну, естественно,
0: да.
1: Любая нормальная женщина,
0: ну,
1: так скажет.
0: Да.
1: А стоит ли рассказывать своей подруге о том, что с мужем такие вещи происходят?
0: Только в том случае, если уже этот брак, как говорят врачи, прогноз отрицательный.
1: А если нет?
0: Прогноз неблагоприятный.
1: А если с виду все достаточно хорошо?
0: Ну, с виду я бы не стал, наверное. Потому что мы бы тогда надеялись на то, что этот человек прочистит себе мозги или какую-то другую часть тела и восстановит норму.
1: Есть браки, у которых очень размыты границы нормы, и, соответственно, возникает еще один вопрос. Можно ли такие браки считать браками?
0: Тонкий вопрос. И, понимаете, считать. Но мы с вами не прокуроры, не адвокаты, не судьи. Это между мужем и женой. Понимаете, друзья мои, брак хорошо уподобляется живому существу. Вот живое существо любое, начиная от кошки, собаки, кончая человеком, может болеть. Практически любое живое существо будет болеть. Только кошки, собаки и даже люди. Их земная жизнь ограничена, они болеют, потом все-таки их хоронят. А брак не надо хоронить. Развод – это и есть похороны мертвого брака. Этот брак болеет, его не лечат или лечат плохо, неправильно, и он умирает, после этого его хоронят. Это называется развод. Судьба брака, нормального брака, о чем вы с вами спросили, не такая. Нормальный брак существует в вечности. Вопреки, опять-таки, неправильной трактовке слов Спасителя, что, ну, там в ответ на некоторую притчу Спаситель отвечает: «В Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж». Греческие глаголы употребляются именно применительно к вступлению в брак, а не к бытию в браке. Поэтому те, кто муж и жена уже, они должны остаться вместе вечности.
1: Но вот с этой точки зрения, извините, перебью вас, получается, что штамп в паспорте не значит ничего, да? То есть, если союз мужчины и женщины для них считается крепким и духовным?
0: Нет, дорогие друзья, ну как штамп в паспорте? Если, скажем, есть у нас наши мусульманские соседи, и они в отрыве от тех особенностей брака, о которых мы говорить не будем, если это муж и жена, значит, они все равно муж и жена. Штамп в паспорте – это такое как бы пренебрежительное высказывание, пренебрежительная формулировка, обозначающая гражданский брак, без кавычек. Вспомним, что брак церковный – сравнительно новое изобретение. Ну, начиная со средних веков. До какого-то там 6 или 7 века вообще не было никакого церковного брака. Брак был только гражданским. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна о браке, на котором Спаситель претворил воду в вино, это был гражданский брак. И так они и продолжаются, эти гражданские браки, ну, до тех пор, пока уже имперская власть и церковная власть как-то это дело не перехватила. В царской России брак был только религиозным, соответственно, христианской конфессии, там кто заключал браки. Поэтому функция бракосочетания лежала на церкви. Гражданского брака не было. Поэтому выражение «гражданский брак» в наших дореволюционных источниках обозначало внебрачную связь. В наше благословенное время брак совершается двумя инстанциями. Властью гражданской, в лице ЗАГСа, и по возможности, как это говорит социальная концепция Русской Православной Церкви, церковным венчанием. Поэтому те люди, которые в ЗАГСе зарегистрировали свой брак, совершили гражданский брак, это муж и жена. И никто не может и не должен им там тыкать в лицо, или они сами сейчас начинают сомневаться. В общем, это тема интересная, но очень просто решается. Брак заключается гражданской инстанцией и те, кто для этого приспособлен, церковным венчанием.
1: Отец Макарий, я благодарю вас за сегодняшнюю программу. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
0: И вам спасибо всем.
1: Дорогие друзья, это была программа «Рука об руку». Я, Елена Лебединская, тоже с вами прощаюсь. Услышимся на Иваново-ФМ.
2: «Рука об руку» на Иваново-ФМ. Радиоканал «Иваново-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново-ФМ.
3: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
2: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
3: Акция до конца месяца.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
8: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
9: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
10: Шашлык 199.90. Шашлык 199.90. Да, вы не ослышались. Шашлык свиной слово мясника 199.90.
11: Цена в рублях за день.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
4: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
5: Любовь и...
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.
10: У твоей мамы.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 июня.
1: Год 1754.
2: Императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину, а в Зимнем дворце проводились только торжественные церемонии. При Николае II царская семья вернулась во дворец, однако уже в 1904 году резиденцией стало Царское село. Во время революции 1917 года Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства. 7 ноября Зимний дворец был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывшие покои Александра III. Лишь спустя несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здание под охрану.
1: Год 1910.
2: Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке вариантов аграрного развития страны, итогом которой стала реформа крестьянского надельного землевладения. Ее инициатором стал председатель Совета министров Петр Столыпин. В начале ноября 1906 года в Совете министров был разработан проект указа о дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства, утвержденный указом царя 9 ноября 1906 года. Он стал основой Столыпинского аграрного законодательства. 27 июня 1910 года на его базе Третья Государственная Дума и Государственный Совет утвердили закон, который признал частными собственниками земли крестьян, которые входили в состав общин, где земельные пределы не проводились на протяжении последних 24 лет. По тем общинам, где имели место переделы, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год. Фактически, они могли приобретать землю за бесценок. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины, и крестьяне, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и получать прибыль. В русской деревне началось установление прогрессивных капиталистических отношений.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

тише, послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
2: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В этом году в Ивановской области борщевик ликвидируют на площади почти 3000 гектаров. Большая часть работ уже выполнена. Как отметили в правительстве, лучший способ борьбы с опасным сорняком – ввод земли в оборот. Власти предлагают забирать участки у нерадивых собственников и передавать их фермерам. Еще одна действенная мера, чтобы избавиться от сорной растительности – увеличение земельного налога. Повышенная ставка не изменяется даже в случае смены собственника земли и действует до устранения нарушений. Жители региона выбрали общественные пространства, которые преобразят в Ивановской области в следующем году. Более 100 тысяч человек присоединились ко всероссийскому онлайн-голосованию. Так, в Иванове на набережной Уводи горожане решили создать научную площадку, новолокчане определились, как будет выглядеть городской парк, там появится место для танцев, в Родниках благоустроят сквер Красильщиковых, в Палихе преобразят территорию у фонтана на улице Ленина, а в Приволжске реализуют проект «Площадь памяти». Эксперты агентства РИА Новости опубликовали исследование доходов россиян. Специалисты оценивали так называемый коэффициент покупательной способности, то есть соотношение средней зарплаты и стоимости минимального набора товаров и услуг. По итогам 2025-го Ивановская область заняла 56-ю строчку из 85. Для сравнения, год назад регион находился на 55-м месте. Лучше всего дела с доходами обстоят в северных и столичных регионах, замыкает список Ингушетии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Место во втором ряду больше, а багажник вместительнее. «АвтоВАЗ» выпустит лимитированную версию «Гранты» в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте race.com. time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Любовь и...
4: Золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами!
5: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в мастак.ру.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. Зеркало. Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

брони гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулит,

0: Реклама на Иваново FM. Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
1: Любовь и...
2: Золото на Иваново-ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.